0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Гороховая каша из печи – вкусная визитная карточка города Гороховца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Ост!

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Приозерск всю свою жизнь прожили жены и дети Емельяна Пугачева.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и мистера Кредо. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Рядом с Москвой за ночь сбили 36 беспилотников, и атака продолжается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших или разрушениях он не рассказал. В каких районах столичного региона сбивают БПЛА, также неизвестно. Экстренные службы работают на месте падения дронов, уточняет Собянин. Три московских аэропорта – Внуково, Домодедово и Шереметьево – сейчас работают в ограниченном режиме, а Жуковский закрыт полностью, сообщили в Росавиации. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Собянин уточнил, что с вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Курский беспилотник влетел в многоквартирный дом. Он врезался в технический этаж высотки, сообщил глава региона Александр Хенштейн. Никто не пострадал. Также были повреждены несколько частных домов в разных районах города. На месте падения БПЛА работают экстренные службы. От обстрела ракетами пострадали Белгород и Белгородский округ. Поражена гражданская инфраструктура, в том числе энергетическая, сообщил в РИО губернатор области Александр Шуваев. В некоторых районах города и нескольких муниципалитетах перебои со светом и водой. Один человек погиб, трое пострадали. Домашние задания будут отменены для первоклассников с начала следующего учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения. В нем говорится, что позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам продолжительностью выполнения 1 час исключается. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что программа обучения в старших классах будет изменена. Новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. По новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. При восхождении на Эльбрус группы из 10 человек скончался альпинист. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарской республике. Мужчина почувствовал себя плохо на высоте 5500 метров, после чего скончался. Следственные органы региона проводят проверку. Информация о гибели альпиниста поступила накануне днем от очевидцев. Личность погибшего пока не установлена. Сборная Бельгии победила команду США в матче 1/8 чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 4-1. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с командой Испании. Игра проходила на стадионе в Сиэтле. Матч сопровождал скандал, связанный с игроком сборной США Фаларином Балагуном. Тот получил красную карточку в матче 1/16 против Боснии и Герцеговины. Футболист, согласно правилам ФИФА, должен был автоматически пропустить следующую игру против Бельгии, но за него вступился лично президент США Дональд Трамп. Он позвонил главе ФИФА и попросил пересмотреть запрет. В итоге, несмотря на протест бельгийской стороны, Балагун в игре все же участвовал. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: южным курортам. Так появятся дополнительные маршруты в Ростов-на-Дону, Новороссийск и Анапу. А продажа билетов на все новые маршруты открывается за 30 суток до даты отправления. Летнюю жару лимонады, квас или морс могут сыграть с организмом злую шутку. Поэтому вместо утоления жажды вы только сильнее захотите пить. А еще избыток сладкого повышает риск ожирения. Кроме того, красители-консерванты могут разбудить старые проблемы с желудком. Идеальные же варианты – чистая или минеральная вода, или домашний компот с минимумом сахара. Россиян ждет еще одна громкая киносказка. А в главной роли вот так сюрприз – Анна Пересильд. Она сыграет Любаву в новой экранизации русской былины «Садко». Компанию ей составят Никита Кологрива и Антон Рогачев. Создатели обещают масштабное фэнтези с морским царством, многоруким злодеем, волшебством и зрелищными спецэффектами. В каких российских регионах больше всего выпускников стобальников? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Операторы связи запустили аварийный роуминг в Крыму и Севастополе. Он направлен на повышение стабильности мобильной связи, сообщил сотовый оператор «Волна». Технология позволит устройству автоматически подключиться к доступной сети в том случае, когда в конкретной локации ограничена работа основной сети оператора. Чтобы механизм работал, абоненту нужно включить в настройках функцию роуминг данных. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Помимо «Волны», аварийный роуминг также ввели операторы «Миранда», «Винмобайл» и «Плюс-7 Телеком». В Магаданской области обнаружили пропавшую туристическую группу. Здоровье людей ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Пятеро участников сплава не завершили маршрут в положенное время, на связь они не выходили. В результате спасатели отправились на их поиски. Они обнаружили туристов во время облета местности на вертолете в 30 километрах от места окончания маршрута. Их здоровье ничего не угрожает. Туристов доставили на вертолете в Магадан. Как выяснилось, группа не вернулась в указанный срок из-за непредвиденной ситуации. Лодка туристов оказалась под водой, а вместе с ней и спутниковый телефон, поэтому не удалось подать сигнал бедствия. Жертвами надвигающегося на Китай супертайфуна уже стали 8 человек. Один пропал без вести во время шторма в китайской провинции Хубэй, сообщает агентство Синьхуа. Сейчас проводится спасательная операция. Циклон обрушился в понедельник вечером на несколько городов. Скорость ветра доходила до 149 км в час. А сегодня ожидаются чрезвычайно сильные осадки, которые могут спровоцировать оползни. В других районах на северо-востоке и юге Китая прогнозируются торнадо. Грозы являются предвестниками супертайфуна Бави, который движется через Тихий океан в сторону Тайваня. Прокуратура США грозит забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке россиянам 20 годами тюрьмы. Против нарушителей выдвинули такие обвинения, как безрассудная угроза первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени. Российские руферы забрались на вершину небоскреба высотой около 450 метров 1 июля. На антенне они закрепили баннер с фразой «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире наступает мир». Криштиану Роналду вылетел с чемпионата мира по футболу. Сборная Португалии проиграла Испании на последних минутах матча 1/8 финала 0-1. После игры 41-летний Роналду подтвердил, что это последний чемпионат мира в его карьере. Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считал, что удачу команде принесет цифра 6. В результате Португалия 6 июля пропустила единственный гол от игрока под номером 6 – Микеля Мерино. Сразу после матча главный тренер подал в отставку. Добавлю, испанцы в четвертьфинале встретятся с Бельгией, которая обыграла США. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Новости. Здравствуйте. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край возглавили рейтинг регионов по числу выпускников, которые получили 100 баллов на едином государственном экзамене. Именно в северной столице зафиксирован рекордный показатель – 914 человек. Несколько месяцев назад режиссер и худрук Покровка театра Дмитрий Бикбаев и певец Влад Соколовский объявили о воссоединении группы БИС спустя 17 лет после завершения проекта. На днях Бикбаев рассказал, что инициатива исходила от его бывшего коллеги, а участие в дуэте приносит ему не только творческое удовольствие, но и определенные преимущества. Он уверен, что группа БИС сегодня

0: Первого матча Мундиаля их было всего 56 тысяч. Яркая игра вратаря привлекла внимание многих людей. А еще Вазинья является свободным агентом и теперь точно получит множество предложений от различных клубов. В России создали замену уколом антибиотиков. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов.

0: Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
0: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: какая погода. Полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госдума намерена ограничить максимальную стоимость ремонта по ОСАГО 400 тысячами рублей. Причиной стали случаи, когда автоюристы через суд взыскивают со страховщиков компенсацию больше этого лимита. Суммы выплат могут превышать его вдвое. В итоге расходы закладываются в стоимость тарифов ОСАГО, из-за чего они растут в цене. Предполагается, что инициатива закрепит это ограничение в законе и пресечет недобросовестные практики. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Силы ПВО за ночь сбили 452 украинских беспилотника над регионами России. Об этом отчиталось Минобороны. БПЛА сбивали над 17 регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. В Калужской области произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Владислав Шапша. Предприятие находится в Дзержинском округе, его название глава области не привел. Пострадавших нет. В России появилась новая стратегия найма сотрудников – возвращать бывших работников с доплатой в 10-30%. HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН посоветовал россиянам требовать прибавку к зарплате при возвращении на прошлую работу. По его словам, доля работодателей, которые за год делали офферы бывшим сотрудникам, выросла с 32 до 48%. Это связывает с кадровым голодом и рекордно низкой безработицей. По мнению эксперта, на фоне дефицита рабочих рук в реальном секторе эта практика будет только усиливаться. Ключевой стимул вернуться на прежнее место – это именно уровень оплаты труда. Его называют главным фактором около четверти респондентов. Составлен рейтинг регионов по уровню потребления алкоголя. Ситуацию изучил проект «Если быть точным». Больше всего в России употребляют спиртное в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Еврейской автономной области. А меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане. В Москве и Санкт-Петербурге самые минимальные показатели после Кавказских республик. Они на 76-м и 77-м местах из 82 мест. Американскому актеру Сильвестру Сталлоне 6 июля исполнилось 80 лет. За свою карьеру он снялся более чем в 50 фильмах. Кинокритик Давид Шнейдеров заявил на СН, что Сталлоне не нужен Оскар, у него есть народная любовь.
3: Сталлоне – человек абсолютно уникальной карьерой, который начинал с фильмов для взрослых, а потом сделал из себя мегазвезду. Для меня Сталлоне – это не Рокки, не Рэмбо, а франшиза неудержимая. Не думаю, что Слай когда-нибудь получит Оскар, то все-таки у всех ассоциируется с горой мускулов и с боевиками. Много раз номинировался на «Золотую малину». Не думаю, что ему нужен этот «Оскар», у него есть народная любовь.
2: Помимо кино, Сталлоне занимается живописью, предпринимательством и благотворительностью. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: Обходных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: новости. Здравствуйте. В России создали замену уколам антибиотиков. Микроскопическая капсула вводится в организм больного раз в 5 суток и может заменить собой многодневный курс уколов. Инъекции на сегодняшний день считаются самым эффективным способом доставки лекарства в кровь. Но пациенту приходится терпеть их введение каждые несколько часов из-за быстрого падения концентрации вещества. А вот из новой биокапсулы вещество высвобождается равномерно на протяжении 5 суток. Старт производства и продаж нового электрокроссовера Evolute iSky планируется в августе. Об этом заявили представители отечественного бренда. Evolute iSky оснащен электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил, запас хода до 420 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 28 минут. В оснащение входят, например, панорамная крыша и камера кругового обзора. Эксперты отмечают, что выбор продуктов питания напрямую влияет на терморегуляцию организма. Это особенно актуально в жару летом. Так, к охлаждающим продуктам относятся овощи и фрукты с высоким содержанием воды, например, огурцы, кабачки, цукини, шпинат и брокколи, а также арбуз, дыня, яблоки и ягоды. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: На улице города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России упростили оформление пенсий. Соцфонд теперь сам запросит данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу, рассказал доцент Финуниверситета Игорь Балынин. Если все уже есть в госбазах, для оформления хватит паспорта и СНИЛС. Другие документы попросят только, если каких-то сведений не найдется. Новые правила касаются страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой части. Участники рынка электронной торговли рассчитывают убедить власти включить слово «селлер» в один из нормативных словарей. Сейчас за появление термина в рекламе организация может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Но мотивировать свою позицию бизнесу может быть не просто из-за наличия в языке общеупотребимого термина «продавец», сообщает газета «Коммерсант». При этом в ассоциации представителей электронной торговли обращают внимание на то, что продавцы, работающие на маркетплейсах, идентифицируют себя именно как селлеры, а термин «продавец» носит более массовый характер. Спасатели на Эльбрусе эвакуировали тело погибшего альпиниста с высоты 5,5 километров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. Тело передали правоохранителям. В операции участвовали 12 спасателей МЧС. 35-летний спортсмен проживал в Санкт-Петербурге, других подробностей о нем не приводится. Он поднимался на гору в составе группы, которая не согласовала свой маршрут с МЧС. Вместе с ним было 10 человек. Сообщается, что мужчине стало плохо на вершине Эльбруса. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН усомнилась в том, что на федеральные АЗС массово поступит топливо класса Евро-3.
3: Чтобы продавать низкого экологического класса топливо, в обязательном порядке нужна маркировка. Соответственно, ни одна автозаправочная станция, во всяком случае федерального значения, не будет с этим баловаться, потому что современный автопарк транспортных средств требователен к качеству топлива. Поэтому то сообщение, которое было от правительства о возможном допущении применения экологического класса Евро-3 носит исключительно точечный характер, который будет закрывать нишу тех потребителей, кому это действительно топливо подходящее, а никак не на общий рынок.
2: Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов до конца года оборот бензина и дизеля по стандартам Евро-3. 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез на поле после поражения от Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Португальцы уступили испанцам со счетом 0-1 и завершили выступление на турнире. Роналду стал единственным игроком сборной Португалии, которому удалось попасть в створ ворот в матче с испанцами. Сразу после финального свистка Роналду не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле. Капитан сборной Португалии провел последний матч на чемпионатах мира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 7». 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа «Добро».
2: Привет, друзья. Это группа «Технология».
3: Привет, мы группа «Хай-фай».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, Наташа, как небе солнце мне нужно.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня группы «Руки вверх» явно не является их лучшим творением, но зато одним из самых приставучих точно. Итак, летом 2005-го состоялся релиз 9-го студийного альбома группы. Что интересно, эта пластинка стала последней совместной работой Жукова и Алексея Потехина. Как вы знаете, последний покинул проект. И Сергей успешно и по сей день выступает сольно. В поддержку альбома были сняты клипы на песни «Наташа» и «Отель». Они активно ротировались на музыкальных телеканалах. Кроме того, в ротации на радио длительное время находилась лирическая баллада «Больно». Но самой заразной песней, конечно, стала «Наташа».

0: Интересно, что для многих слушателей нулевых эта песня стала гимном влюбленных подростков. Запоминающийся припев с повторяющейся фразой превратился в своеобразный культурный феномен. И, по сути, сделал имя Наташи олицетворением идеальной девушки для целого поколения. Ну а сами Наташи, как говорят, по-разному относятся к этой песне. Кого-то она очень бесит, а кому-то, напротив, очень нравится.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
1: Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном миксе.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кто придумал название частей света? Согласитесь, мы живем и не задумываемся об этом. Но правда, почему же у них именно такие названия? Европа. Самая распространенная версия, что так звали финикийскую царевну, которую похитил Зевс и увез на Крит. Далее Азия. Основная версия такова. Название происходит от имени царя Асия, союзника троянцев. Почему же Америка, а не Колумбия? Ведь всем известно, что Америку открыл Колумб. Но он сам до конца так и не осознал, что открыл новый континент. Мореплаватель был убежден в мысли, что открыл другой путь в Азию. Само же название Америка получила от ее исследователя, мореплавателя Америго Веспуччи. Африка. Изначально словом «Африм» называли племена, которые жили недалеко от древнего Карфагена. С финикийского «Афар» означает «пыль». После завоевания Карфагена римляне назвали провинцию Африка. Следующая остановка – Австралия. Само название стало популярным после опубликования книги «Путешествие в Терра Австралиус» капитана Мэтью Флиндерса. Он первым обогнул австралийский континент. И, наконец, Антарктида. Это производное от слова «Антарктика». В переводе с греческого оно означает «противоположно Арктике». А в свою очередь греческое слово «Арктос» означает «север».
0: Очень полезная передача.
2: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше Симбирском через букву «Н».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Несчастный случай» и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui Woody.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сигналы ЦБ указывают на вероятное повышение ставки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он считает неправильным повышать ставку, когда в стране дефицит топлива. Однако, по его словам, на ближайшем заседании Совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ставку. Шохин отметил в беседе с Интерфаксом, что подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, поэтому Центробанк может сыграть на опережение и повысить ставку. В июне ЦБ опустит ключевую ставку с 14,5% до 14,25. Очередное заседание состоится 24 июля. Симферополь, Керчь, Евпатория, часть Феодосии и другие населенные пункты и районы Крыма остались без электричества. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, проблема связана с авариями, произошедшими после атак украинских БПЛА на полуостров. Накануне на всей территории Крыма также произошел блэкаут. В столице Сирии Дамаске произошел взрыв, передает Аль-Джазира. По информации Рейтер, несколько взрывных устройств сработали недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Как минимум один взрыв произошел во время переговоров Макрона с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Аш-Шараа. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Макрон не слышал ничего подобного по пути на встречу с сирийским коллегой. Сегодня Макрон официально прибыл в Дамаск. Он стал первым крупным лидером Евросоюза, приехавшим после свержения экс-президента Башара Асада. Словакия до конца лета остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. В пресс-службе Ассоциации туроператоров уточнили, что шенген не будут выдавать по всем основаниям, кроме спортивных целей. Ограничения будут действовать в июле и августе. Центр аннулирует запись заявителей, которые ранее зарегистрировались на подачу документов. При этом заявление можно будет подать на национальную визу. В ассоциации отметили, что Словакия не входит в списки лояльных к российским туристам стран Евросоюза. Например, в 2025 году страна выдала россиянам около 1000 виз. В то же время Италия оформила более 161 тысячи шенгенских виз, Франция свыше 156 тысяч, а Греция 59 тысяч. Домашние задания будут отменены для первоклассников с нового учебного года. Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург рассказал на СН, что в некоторых школах домашних заданий нет даже во втором классе.
3: Мы без домашних заданий работаем уже в первом классе, даже во втором, чуть ли не уже 15-20 лет. Это очевидно любому нормальному профессиональному педагогу. Но тренировки эти требуются. Отметок нет, но ведь даже ребенок хочет знать, насколько он успешный для родителей, поэтому там звездочки, солнышки, там цветочки.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: особый способ еды. Мочанка объединяет семью или компанию друзей в одно общее застолье. Она особенно хороша, когда подается в большой миске и рядом лежат блины, ну или кого я обманываю, драники. Кстати, столь интересное название происходит именно от слова «макать», так как мочанку чаще всего подают именно для этого. Готовят блюда из смеси творога, молока и сливок. В зависимости от взятых пропорций, мочанка может быть гуще или жиже, кислее или слаще. А мочанку свиную, например, готовят из различных мясных обрезов. Из приправ добавляют лук и укроп, реже перец. Иногда мочанку готовят и как самостоятельное блюдо. В таком случае в нее добавляют различные составляющие – отварной и мелко порезанный картофель, капусту или репу.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6 FM.

0: радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Родных дорог.
1: Радио Родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если вы когда-либо говорили: «У нас тут своя атмосфера», значит, вы точно поймете, что такое вайб. Разбираемся, откуда же это сленговое слово. Вайб пришел к нам из английского, как сокращение от слова vibration, то есть вибрация. Изначально так говорили о волнах энергии, которые словно бы исходят от человека или места. Еще в 60-е годы 20 века это понятие прочно вошло в молодежную культуру. Хиппи и музыканты описывали словом «вайбс» нечто вроде интуитивного настроения, вибрации вокруг себя. Постепенно связь между вибрациями и энергетикой, которая исходит от чего-то, укрепилась в языке. Великим и могучим слово «вайб» появилось через десятилетия благодаря массовой культуре, музыке, кино и интернету. Молодежный сленг подхватил его для описания тонких материй настроения. Короткое, звонкое и понятное по контексту слово быстро стало востребовано. К концу 2024-го популярность оказалась настолько высокой, что портал grammata.ru официально назвал вайб словом года. Иными словами, термин, еще недавно известный только

0: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Вот весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Александра Маршала. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Для России предпочтительно урегулирование военного конфликта на Украине политикой, дипломатическими средствами, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с Вашингтоном и надеется, что их усилия по урегулированию ситуации увенчаются успехом. Сегодня в Анкаре откроется двухдневный саммит НАТО, на котором должны принять решение о предоставлении Украине военной помощи в размере 140 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Деньги планируется потратить не на закупку вооружений, а на их производство. Кузбасс после атаки БПЛА на соседнюю Омскую область начал готовить убежище. Об этом заявил губернатор Илья Середюк. Он отметил, что решение принято после совещания с силовиками региона, которые провели из-за вчерашней массированной атаки БПЛА на соседнюю Омскую область. Накануне при атаке беспилотников впервые останавливал работу аэропорт Омска. Был атакован Омский НПЗ. Кемеровский глава опубликовал памятку для местных жителей о том, что делать при беспилотной опасности. Решение визового центра Словакии ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России носит временный характер и связано с техническими вопросами. Об этом сообщили ТАСС в словацком посольстве. Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила, что Словакия до конца лета остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Шенген не будут выдавать по всем основаниям, кроме спортивных целей. В Казахстане обнулили президентский срок Касым Жомарта Токаева. Конституционный суд страны разъяснил, что назначение на пост президента после 1 июля 2026 года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал его. Таким образом, действующий глава государства сможет участвовать в следующих выборах. Новая конституция, которую на референдуме поддержали 87% жителей Казахстана, вступила в силу 1 июля. Полномочия Токаева на посту президента истекают в 2029 году. Депутат Госдумы Нина Останина подала в суд на коллегу из-за спора о домашнем насилии. Ранее Останина заявила, что молодые россияне перестанут строить семьи, если законопроект о домашнем насилии примут. По ее словам, у мужчин может появиться новый страх ответственности. Позже депутат Ксения Горячева вступилась за безопасность женщин и заявила, что проблему смерти от домашнего насилия нельзя ставить ниже опасений по поводу сокращения числа браков. Однако, по мнению Останины, ее слова исказили. Российские отели чаще открывают двери для гостей с питомцами. Сейчас четверть гостиниц готовы размещать постояльцев с домашними животными. Это 10 тысяч отелей из 40 тысяч по стране. Обычно гостиницы принимают кошек и небольших собак весом до 5 килограммов. Больше всего pet-friendly отелей в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также в Москве и Татарстане. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, Наташа, как небе солнце не нужно.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня группы «Руки вверх» явно не является их лучшим творением, но зато одним из самых приставучих точно. Итак, летом 2005-го состоялся релиз 9-го студийного альбома группы. Что интересно, эта пластинка стала последней совместной работой Жукова и Алексея Потехина. Как вы знаете, последний покинул проект. И Сергей успешно и по сей день выступает сольно. Поддержку альбома были сняты клипы на песни «Наташа» и «Отель». Они активно ротировались на музыкальных телеканалах. Кроме того, в ротации на радио длительное время находилась лирическая баллада «Больно». Но самой заразной песней, конечно, стала «Наташа».

0: интересно, что для многих слушателей нулевых эта песня стала гимном влюбленных подростков. Запоминающийся припев с повторяющейся фразой превратился в своеобразный культурный феномен. И, по сути, сделал имя Наташи олицетворением идеальной девушки для целого поколения. Ну а сами Наташи, как говорят, по-разному относятся к этой песне. Кого-то она очень бесит, а кому-то, напротив, очень нравится.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик в России не рассматривается. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры Иван Лебедев на заседании Госдумы. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее, по информации СМИ, в Минцифры отложили введение платы за мобильный международный трафик свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально планировалось это сделать до 1 мая, затем дату сдвинули на 1 июня, потом далее еще откладывали. Российские операторы связи попросили у Минцифры возможную отсрочку на введение этой меры. Помимо технических проблем, данный вопрос не урегулирован также на законодательном уровне. Дополнительные меры по насыщению рынка России нефтепродуктами рассматриваются сейчас на совещании в ситуационном центре правительства, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на отопленном рынке остается напряженной. Сегодня власти рассмотрят баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений, дополнительные усилия для решения вопроса. Особое внимание на совещании будет уделено топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Парижский апелляционный суд смягчил приговор лидеру французских правых Марин Ле Пен, который был вынесен в марте прошлого года по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента. Срок запрета на участие в выборах для Ле Пен сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из которых 30 условно. Теперь она сможет принять участие в президентских выборах будущего года, когда кончается срок нынешнего главы государства Эммануэля Макрона. Вместе с Ле Пен обвинения в неправомерном использовании средств Европарламента были предъявлены 26 представителям ее партии. В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что разрабатывают наземный аналоговый комплекс «Лунный полигон». Он должен помочь готовить космонавтов к работе на поверхности естественного спутника Земли. В комплексе воспроизведут условия, приближенные к тем, что реально существует на поверхности Луны. Космонавты смогут отрабатывать там внекорабельную деятельность, выход на поверхность, шлюзование, обслуживание, ремонт техники, очистку от лунной пыли перед возвращением в жилой модуль. Новую экранизацию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» создатели намерены снять в формате блокбастера. Проект представили в Министерстве культуры, научной защиты национальных фильмов от компании, которая не входит в число лидеров отечественного кинопроизводства. Режиссером выступит Игорь Волошин. В центре сюжета окажется роковая дуэль, события которой будут показаны с трех противоположных друг другу точек зрения – Печорина, Грушницкого и Княжны Мэри. История будет рассказана современным киноязыком, чтобы нынешний зритель смог по-новому увидеть психологизм и глубину произведений Лермонтова. Съемки планируется начать весной будущего года, а премьера картины намечена на весну 28-го. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кто придумал название частей света? Согласитесь, мы живем и не задумываемся об этом. Но правда, почему же у них именно такие названия? Европа. Самая распространенная версия, что так звали финикийскую царевну, которую похитил Зевс и увез на Крит. Далее Азия. Основная версия такова. Название происходит от имени царя Асия, союзника троянцев. Почему же Америка, а не Колумбия? Ведь всем известно, что Америку открыл Колумб. Но он сам до конца так и не осознал, что открыл новый континент. Мореплаватель был убежден в мысли, что открыл другой путь в Азию. Само же название Америка получила от ее исследователя, мореплавателя Америго Веспуччи. Африка. Изначально словом «африм» называли племена, которые жили недалеко от древнего Карфагена. С финикийского «афар» означает «пыль». После завоевания Карфагена римляне назвали провинцию Африка. Следующая остановка – Австралия. Само название стало популярным после опубликования книги «Путешествие в Терра Австралиус» капитана Мэтью Флиндерса. Он первым

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном миксе.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Белорусская кухня способна порадовать не только драниками. Об истории мочанки расскажу прямо сейчас. Мочанка – густая, мясная и очень ароматная подлива. В нее макают блины, драники или просто свежий хлеб. Во вкусе сочетаются копчености, жареный лук и мягкая сливочная насыщенность. Это не просто блюдо, а особый способ еды. Мочанка объединяет семью или компанию друзей в одно общее застолье. Она особенно хороша, когда подается в большой миске и рядом лежат блины, ну или кого я обманываю, драники. Кстати, столь интересное название происходит именно от слова «макать», так как мочанку чаще всего подают именно для этого. Готовят блюда из смеси творога, молока и сливок. В зависимости от взятых пропорций, мочанка может быть гуще или жиже, кислее или слаще. А мочанку свиную, например, готовят из различных мясных обрезов. Из приправ добавляют лук и укроп, реже перец. Иногда мочанку готовят и как самостоятельное блюдо. В таком случае в нее добавляют различные составляющие – отварной и мелко порезанный картофель, капусту или репу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Звук – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Стабильная работа внутреннего рынка нефтепродуктов, обеспечение российских регионов топливом остается приоритетом властей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Новак, ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. Вице-премьер поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. На совещании, в частности, Федеральная антимонопольная служба отчиталась о контроле за ценообразованием и мерах по предотвращению нарушений на региональных рынках нефтепродуктов. Превышение внутренних цен на алюминий над экспортами негативно влияет на социально значимые отрасли – авиа, автопром, строительство, энергетику, ЖКХ и производство упаковки для лекарств и продуктов, заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В конце марта Федеральная антимонопольная служба предписала монопольному поставщику алюминия «Русалу» устранить необоснованное завышение цен. Предписание до сих пор не исполнено. По подсчетам Центра стратегических разработок, российские переработчики алюминия переплатили за сырье более 100 миллиардов рублей за последние 3 года. Мир на Украине может казаться маловероятным, однако именно в подобные моменты порой происходит урегулирование конфликтов. Об этом заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре. Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что у него был хороший разговор с Владимиром Путиным 4 июля. По оценке Трампа, в плане украинского урегулирования может что-то получиться в ближайшее время. По данным турецких СМИ, возобновление российско-украинских переговоров станет одной из основных тем двусторонней встречи Трампа и Эрдогана. Замглавы Комитета Госдумы по культуре Елена Дробеко в комментарии НСН назвала избыточным законодательное закрепление понятия «семейное кино». Ранее такую меру анонсировала вице-спикер Анна Кузнецова. Как подчеркнула Дробеко, вопрос семейного кино в России уже решен, определены его критерии. Есть постановление правительства, внутренние документы Министерства культуры. Также урегулирован вопрос финансирования. По ее словам, фильмы для детей и юношества – это и есть семейный просмотр. Исполком Международного олимпийского комитета утвердил включение синхронного фигурного катания в соревновательную программу Олимпиады 2030 года. Также на Олимпийских играх дебютирует фрирайд – соревнования на горных лыжах и сноуборде по естественному рельефу вне подготовленных трасс. Также в олимпийской программе дебютирует синк-микст у биатлонистов. Из программы игр исключено лыжное двоеборье. Олимпиада 2030 года пройдет в феврале во Франции. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто – набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если вы когда-либо говорили: «У нас тут своя атмосфера», значит, вы точно поймете, что такое вайб. Разбираемся, откуда же это сленговое слово. Вайб пришел к нам из английского, как сокращение от слова vibration, то есть вибрация. Изначально так говорили о волнах энергии, которые словно бы исходят от человека или места. Еще в 60-е годы 20 века это понятие прочно вошло в молодежную культуру. Хиппи и музыканты описывали словом «вайбс» нечто вроде интуитивного настроения, вибрации вокруг себя. Постепенно связь между вибрациями и энергетикой, которая исходит от чего-то, укрепилась в языке. Великим и могучим слово «вайб» появилось через десятилетия благодаря массовой культуре, музыке, кино и интернету. Молодежный сленг подхватил его для описания тонких материй настроения. Короткое, звонкое и понятное по контексту слово быстро стало востребовано. К концу 2024-го популярность оказалась настолько высокой, что портал грамота.ру официально назвал вайб словом года. Иными словами, термин, еще недавно известный только в тесном кругу, стал общепонятным. Уважаемые друзья, ловите правильный вайб и слушайте радио «Родных дорог».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Международный олимпийский комитет отменил ограничения российским спортсменам на участие в соревнованиях, а также временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Решение принял исполнительный комитет МОК. При этом решение о демонстрации российской символики, включая флаг и гимн, будет принято в более подходящее время, уточнили в МОК. Также он не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских чиновников в другие страны. Министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев заявил об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов. По его данным, сейчас более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с гимном. 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Москва приветствует подход президента США Дональда Трампа, который предпочитает решать проблемы через переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это соответствует и нашей позиции», — сказал он в интервью швейцарскому изданию «Вельтвоха». По оценке Пескова, между Россией и США выстроен относительно хороший диалог. По его словам, двусторонние отношения пока остаются на нулевом уровне, однако стороны сохраняют возможность для общения и взаимодействия. Ранее сегодня Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что мир на Украине может казаться маловероятным, однако именно в подобные моменты порой происходит урегулирование конфликтов. Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешит размещать наружную рекламу российских винодельческих хозяйств и винодельческих регионов вдоль автомобильных дорог общего пользования. При этом в подобной рекламе запрещается указывать наименование вин, размещать товарные знаки, а также фотографии или иные изображения образцов потребительской тары алкогольной продукции. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено более 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Заявки принимаются на платформе Московского инновационного класса. Актеры Глеб Калюжный и Никас Дурик исполнят главные роли в драме «Шкала Рихтера», посвященной работе российских спасателей во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году. Проект представили на очной защите национальных фильмов и Минкультуры. Режиссером картины выступит Александр Бабаев. По сюжету, после разрушительного землетрясения в турецком Газиантепе, российский поисково-спасательный отряд отправляется на помощь пострадавшим. Во время операции оператор дрона обнаруживает под завалами группу выживших, среди которых оказывается его возлюбленная. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Странам Европы следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она к таким контактам готова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе» он подчеркнул, что Россия не представляет угрозу для Европы. Песков также заявил о вероятности того, что в будущем в странах Европы у власти появятся лидеры, которые будут стремиться к диалогу с Россией. Представитель Кремля также призвал Европу не игнорировать озабоченности Москвы в плане безопасности. Решение о проведении в России международных соревнований и о выступлении российских спортсменов со своим флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет. Исполком МОК сегодня принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, а также рекомендовал не применять в отношении российских спортсменов ограничения на участие в международных соревнованиях. В МОК добавили, что пока не планируют возобновлять проведение своих мероприятий в России, а решение по поводу демонстрации на Олимпиадах российского флага, гимна, цветов или других опознавательных знаков будет принято в нужное время. Министерство юстиции разработало законопроект об усилении ответственности за угрозы в отношении присяжных заседателей, а также других участников правосудия и предварительного следствия. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается увеличить до 5 лет лишения свободы максимальное наказание за угрозы в адрес присяжного заседателя, судьи или иного лица, который участвует в отправлении правосудия, а равных близких в связи с рассмотрением дел судьи. Действующая статья предусматривает до 3 лет лишения свободы. Такую же верхнюю планку наказание предлагается установить за угрозу в отношении других участников правосудия. Сейчас она составляет 2 года лишения свободы. Предусмотрены также большие штрафы. Отели в Турции предоставляют российским туристам скидки на летний отдых до 20%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кабещанов. По его словам, новые акции появляются практически каждый день, и среди них есть действительно выгодные варианты. Это связано с более слабым спросом со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке. Ранее генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в комментарии НСН рассказал, что в популярных странах Ближнего Востока уже давно нет военной напряженности, а цены на проживание в отелях все равно ниже в 3-4 раза. Министерство культуры подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по Пушкинской карте. Изменения планируется внести в постановление правительства о социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Кроме того, номинал карты планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся, что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог. День.

0: Город Мичуринск когда-то носил название Козлов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия никогда не станет инициатором Третьей мировой войны, однако продолжит принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил в интервью швейцарскому журналу «Вельтвохе», что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы быть инициатором подобного. По его словам, Соединенные Штаты также знают возможные последствия такой войны, поэтому Москва и Вашингтон сохраняют достаточный уровень разумности для продолжения диалога, несмотря на то, что двусторонние отношения находятся на нулевом уровне. При этом Песков выразил обеспокоенность текущей политикой европейских государств. Последствия атаки беспилотников ликвидируют в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хаценко после вечернего заседания оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Накануне он рассказал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали большую часть дронов, которые намеревались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Омске. По предварительной информации, пострадавших нет. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии на СН призвала не радоваться раньше времени допуску России к Олимпийским играм. Исполком Международного олимпийского комитета сегодня объявил о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. По словам Журовой, это решение не означает, что изоляция для отечественных спортсменов официально закончилась. Зимние федерации спорта будут по-прежнему юлить. В МОК также уточнили, что решение о проведении в России международных соревнований, а выступление российских спортсменов со своими флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями. Запрет на криптоплатежи в России может быть смягчен. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению проект, в котором предлагается расширить случаи, при которых возможна оплата криптовалютой, сообщает Интерфакс. В частности, предлагается разрешить оплачивать криптовалютой ценные бумаги, но только вне публичной оферты. Разрешить обмен одной криптовалюты на другую. Легализовать оплату криптокомиссий за переводы в блокчейн-системах. Смягчается также допуск криптовалют на биржу для неквалифицированных инвесторов. Максим Матвеев, Софья Прис, Сергей Кампо и Милош Бикович могут сыграть в шпионском детективе «Контора», который снимет режиссер Николай Лебедев по сценарию Михаила Зубко. Первую часть предполагаемой франшизы кинокомпания 123 Production представила в Министерстве культуры научной защиты национальных фильмов. По словам режиссера, эта картина повествует о важных традициях службы контрразведки. В фильме много экшена, аттракциона, но на самом деле это история про человека, который борется за справедливость, за правду, отметил генеральный продюсер студии Артем Михалков. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 190 беспилотников на территории России. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Дроны поразили в Неве над 10 областями и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники сбили над территориями Московского региона и Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 452 беспилотника. Госдума приняла закон, который устанавливает административную ответственность для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи. Документ носит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки распространяются на случаи, когда организации, которые управляют многоквартирными домами, создают препятствия операторам связи при размещении, обслуживании или демонтаже оборудования на объектах общего имущества. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических – до полумиллиона. Ответственность будет применяться как к управляющим компаниям, так и к товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам. Россия пригласила заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, спецпосланника по цифровым и новейшим технологиям Амандипа Сингхагила на второй глобальный цифровой форум. Он пройдет в Москве в сентябре. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сегодня встретился с Гилом на полях первого заседания глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом. Был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества на площадке ООН в области цифровых технологий с упором на ИИ, отметили на Смоленской площади. С российской стороны подтверждена поддержка центральной роли ООН в формировании справедливой системы международного сотрудничества в области использования искусственного интеллекта. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Апелляционный суд Парижа сегодня смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, причем 30 из них условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года условно и год с электронным браслетом. Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, отыгравшись со счета 0-2 против команды Египта. Капитан аргентинцев Лионель Месси не смог сдержать слез после этого матча. Его команда к 67-й минуте уступала со счетом 0-2. При этом Месси не забил пенальти в первом тайме. Но в итоге игра закончилась со счетом 3-2. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет. Этот 8-й мяч стал для 39-летнего аргентинца личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Агузаровой в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Странам Европы следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она к таким контактам готова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе» он подчеркнул, что Россия не представляет угрозу для Европы. Песков также заявил о вероятности того, что в будущем в странах Европы у власти появятся лидеры, которые будут стремиться к диалогу с Россией. Представитель Кремля также призвал Европу не игнорировать озабоченности Москвы в плане безопасности. Решение о проведении в России международных соревнований и о выступлении российских спортсменов со своим флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет. Исполком МОК сегодня принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, а также рекомендовал не применять в отношении российских спортсменов ограничения на участие в международных соревнованиях. В МОК добавили, что пока не планируют возобновлять проведение своих мероприятий в России, а решение по поводу демонстрации на Олимпиадах российского флага, гимна, цветов или других опознавательных знаков будет принято в нужное время. Министерство юстиции разработало законопроект об усилении ответственности за угрозы в отношении присяжных заседателей, а также других участников правосудия и предварительного следствия. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается увеличить до 5 лет лишения свободы максимальное наказание за угрозы в адрес присяжного заседателя, судьи или иного лица, который участвует в отправлении правосудия, а равных близких в связи с рассмотрением дел в суде. Действующая статья предусматривает до 3 лет лишения свободы. Такую же верхнюю планку наказание предлагается установить за угрозу в отношении других участников правосудия. Сейчас она составляет 2 года лишения свободы. Предусмотрены также большие штрафы. Отели в Турции предоставляют российским туристам скидки на летний отдых до 20%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобещанов. По его словам, новые акции появляются практически каждый день, и среди них есть действительно выгодные варианты. Это связано с более слабым спросом со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке. Ранее генеральный директор Артур Дмитрий Арутюнов в комментарии НСН рассказал, что в популярных странах Ближнего Востока уже давно нет военной напряженности, а цены на проживание в отелях все равно ниже в 3-4 раза. Министерство культуры подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по Пушкинской карте. Изменения планируется внести в постановление правительства о социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Кроме того, номинал карты планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Ани Лорак и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: большой страны. Звезды радио родных дорог.
1: Москва, Владивосток и обратно, где запад, где восток. Непонятно, где север, а где юг.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 190 беспилотников на территории России. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Дроны поразили в небе над 10 областями и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники сбили над территориями Московского региона и Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей. Госдума приняла закон, который устанавливает административную ответственность для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи. Документ носит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки распространяются на случаи, когда организации, которые управляют многоквартирными домами, создают препятствия операторам связи при размещении, обслуживании или демонтаже оборудования на объектах общего имущества. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических – до полумиллиона. Ответственность будет применяться как к управляющим компаниям, так и к товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам. Россия пригласила заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, спецпосланника по цифровым и новейшим технологиям Амандипа Сингхагила на второй глобальный цифровой форум. Он пройдет в Москве в сентябре. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сегодня встретился с Гилом на полях первого заседания глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом. Был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества на площадке ООН в области цифровых технологий с упором на ИИ. С российской стороны подтверждена поддержка центральной роли ООН в формировании справедливой системы международного сотрудничества в области использования искусственного интеллекта. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Апелляционный суд Парижа сегодня смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, причем 30 из них условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года условно и год с электронным браслетом. Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, отыгравшись со счета 0-2 против команды Египта. Капитан аргентинцев Лионель Месси не смог сдержать слез после этого матча. Его команда к 67-й минуте уступала со счетом 0-2. При этом Месси не забил пенальти в первом тайме. Но в итоге игра закончилась со счетом 3-2. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет. Этот 8-й мяч стал для 39-летнего аргентинца личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. Он также стал первым игроком в истории, который забил в 6 матчах плей-офф подряд. А сборная Аргентины в 1/4 встретится с победителем матча Швейцария-Колумбия. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз-18». 1996 год.
1: Александр Айвазов. «Бабочка-луна».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Кто приходит?

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Юрий Шатунов. «Седая ночь».

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: слушаете главные песни большой страны.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: От

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения.